0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую субботу с 15 до 16 часов на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые дамы и господа! В эфире 1080-й выпуск программы «Радио Грюневель». Вот такой опять небольшой десятичный юбилейчик. 2,5 месяца прошло и 10 программ позади. У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 23 мая 2026 года. А если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 24 мая. В сегодняшней нашей программе новостей не будет, а мы слушаем архивные записи эфиров мая месяца 2006 года. И в начале завершения рассказа Константина Паустовского «Надпись на валуне» в исполнении нашего друга, которого уже нет с нами, к сожалению, Владимира Завизиона. Затем Петр Приступов, Наталья Смирнова, Игорь Шерман в продолжении нашей программы. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer. Am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. In heutiger Sendung wir hören zweite Teil Erzählung von Konstantin Paustowski, Надпись на валуне. Und dann aus unserem Archiv 2006 Игорь Шерман, Петр Приступов, Наталья Смирнова. Viel Spaß beim Zuhören. Ансамбль «Ариэль», верно, их именем еще стиральный порошок назвали. Так вот, они не стиральный порошок, на радио «Грюневель».

0: Ансамбль «Ариэль» мы послушали, а сейчас по архивам нашего радио. Запись 2006 года. Мы продолжаем программу. У микрофона Петр Приступов.
1: Добрый день. Поговорим сегодня об амбиции. Я думаю, если спросить вот так вот навскидку рядом стоящего товарища, а что же такое амбиция, то он скорее скажет, что да, я понимаю, что это такое, но, в общем-то, назвать не сможет. Вот давайте сделаем эксперимент.
0: Эксперимент со мной, как с рядом сидящим товарищем.
1: Да. Вот что такое амбиция?
0: Амбиция – это своего рода тщеславие, которое слишком... Я думаю.
1: Тщеславно.
0: Да, которое тщеславие слишком тщеславно, которое слишком гипертрофированное. И под амбициозными людьми, как правило, понимают людей, которые не по себе рубят дерево, как говорят в народе.
1: Блестяще. Дело в том, что я, конечно, вооружился некоторыми академическими знаниями.
0: А я ничем не вооружился. Вот тут мы разные немножечко. Ну и?
1: Да. И вот что говорит... Толковый словарь русского языка Владимира Даля. Амбиция. И сразу же перевод с французского. Чувство чести, благородства. Ну, это, в общем-то, как перевод с французского. Далее. Идет несколько определений. Спесь, чванство. Вот мне очень понравилось такое определение. Требование внешних знаков уважения. Требование внешних знаков уважения. Ну и ответ на следующий вопрос, а что такое амбициозный человек, он уже очень похож на то, что было сказано. Амбициозный, себелюбивый, тщеславный, жадный до почестей, похвал, поощрений и так далее. Вот что говорит Владимир Даль. Ну вот уже большой энциклопедический словарь нас, мягко говоря, посылает. Ну, делает это, конечно, академически, отсылая к своим же статьям, таким как честолюбие, тщеславие, обостренное самолюбие, самомнение, спесь. Ну вот, об одном из этих качеств мы и поговорим. Я выбрал тщеславие и постарался найти высказывания людей знаменитых и очень знаменитых на эту тему. Конечно, о тщеславии говорят... как о явлении отрицательном, за редчайшим исключением. Ну, вот что говорит Лев Николаевич Толстой. «Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других. Он любит себя не таким, каким он есть, а каким показывается другим». Бертон, Роберт Бертон. «Тщеславие». Это нестерпимая, мучительная жажда успеха есть великая пытка для ума и состоит из зависти, гордости и алчности. Это высокое безумие, сладкий яд. Вообще, этот разговор я затеял потому, что часто приходится видеть примеры общения людей, когда вот такие вещи, как самолюбие, тщеславие, амбиция начинают командовать этими отношениями, взаимоотношениями. И, конечно, ни к чему хорошему это не приводит, в каком коллективе это бы ни было. Ну, давайте послушаем дальше, что говорят классики. Например, Людвиг Фейербах. «Тщеславен только тот, кто восхищается своей личной красотой, а не человеческой красотой вообще». И вот еще очень хорошее замечание Честерфилда. Тщеславие вызывает отвращение у всех по той простой причине, что оно всем без исключения свойственно, а два тщеславия не сойдутся никогда.
0: Мнение наших радиослушателей на эту тему было бы интересно узнать также.
1: А сейчас прозвучит моя песня на стихи Ларисы Миллер, которую я сочинил несколько лет тому назад, но которая, очевидно, очень и очень в нашей сегодняшней теме.
2: Нельзя так серьезно к себе относиться, себя изводить и с собою носиться, с собою вести нескончаемый бой. И него бы глядеть за постылым собой, почти задохнувшись, как Рим при Нероне, забыть бы себя, как багаж на перроне, забыть, потерять на огромной земле, в сплошном многолюдье, в тумане, во мгле, легко, невзначай, обрабатывая.

0: Итак, мы переходим к литературной страничке на радио Грюневели. У микрофона Наталья Смирнова. Разговор пойдет о Максимилиане Волошине.
1: И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустнее и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор с землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединение выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Максимилиан Волошин. Отрывки из автобиографии. Кириенко Волошины, казаки из Запорожья. По материнской линии немцы, обрусевшие с XVIII века. Родился в Киеве 16 мая 1877 года, в Духов день. Ранние впечатления – Таганрог, Севастополь. С 4 лет – Москва. Любил декламировать, еще не умея читать. Для этого всегда становился на стул. Чувство эстрады. С 5 лет – самостоятельное чтение книг в пределах материнской библиотеки. Уже с этой поры постоянными спутниками становятся Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь и Достоевский. И немного позже – Байрон и Эдгар По. Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы стать поэтом. И то, и другое кажется немыслимым. Но вскоре начинаю писать скверные стихи, и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель в 1893 году. В Париже в конце 90-х годов Волошин пытается учиться в Луврской школе музееведения, готовя себя к поприщу художественного критика. Тогда же он начал рисовать и с тех пор стал профессиональным художником. О чередовании поэзии с рисованием Волошин выскажется позднее с горькой иронией. Все неприятности и удачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи. Период начала века 1905-1912 годов поэт в автобиографии определит весьма самокритично и жестко. Этапы блуждания духа, буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Штейнер. В те дни мой дом слепой и запустелый хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела, и красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь под кровлею поэта убежище, защиты и совета. Я ж делал все, чтоб братьям помешать, себя губить, друг друга истреблять, а сам читал в одном столбце с другими, в кровавых списках собственное имя. С 1917 года Волошин окончательно поселяется в Крыму. Это там, у него в доме поэта, будут собираться художники и стихотворцы. Там будут подолгу задерживаться Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Мария Петровых. Там будут написаны и его лучшие книги о войне и революции. Ни у кого из современников Волошина, ни у Брюсова, ни у Белого, ни у Ходосевича, ни у обоих Ивановых, ни у Цветаевой, ни даже у Блока не было в поэзии такой исторической монументальности, отражающей действительно эпическую эпоху. Волошин соединяет в своем письме грозную скорбь кисти Дионисия и почти публицистическую беспощадность Микеланджело. Недаром же тот всех своих врагов-современников изобразил в преисподней под куполом Сикстинской капеллы. «Бей в лицо и режь нам грудь ножами, жги войной, усобьем, мятежами. Сотни лет навстречу всем ветрам мы идем по ледяным пустыням, не дойдем и в снежной вьюге сгинем. Или найдем поруганный свой храм? Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. жгучий ветер полярный преисподний. Боже бич, приветствую тебя! В Максимилиане Волошине есть то исключительное качество, отличающее его почти от всех современников. Это какая-то удивительная первозданная цельность натуры. Отсюда, видимо, в нем цельность духа, исторического взгляда, отношения к людям. В нем как бы напрочь отсутствует рефлексия, антиномичность, раздвоенность, внутренний раскол, которым было больно все его поколение. Марина Цветаева, знавшая его лучше других, пишет: это был скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик малоскрытый, зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на Коктебельской горе, где он лежит, еще окажется неизвестно кем положенная мантия Розенкрейцера.
2: Так писем не ждут, так что...

0: Ветер сдул квадрата двора и черных дул квадрата письма, чернил и чар. Для смертного сна никто не стар. Квадрата письма.
1: Игорь Шерман.
2: Добрый день. Слушая интересный рассказ Натальи Смирновой о замечательном русском подвижнике, талантливом художнике и поэте Максимилиане Волошине, я вспомнил и о своем посещении Коктебеля, где жил и творил этот большой, яркий, разносторонне одаренный человек, в гостеприимном доме которого часто жили и работали известные и начинающие писатели и художники, ставшие впоследствии знаменитостями. Мое знакомство со стихами и акварелями Максимилиана Волошина произошло благодаря увлечению творчеством Марины Цветаевой, когда 40 лет назад был впервые издан сборник ее стихов и прозы, из которого я узнал о ее большом старшем друге и наставнике, первым оценившим ее огромный талант, восхитившимся ее стихами, первым открывшим молодое дарование, написавшим восторженное предисловие к первому сборнику стихов Марины Цветаевой. Из переписки этих двух замечательных, талантливых людей я узнал, что Цветаева часто бывала и жила в доме Волошина на берегу Черного моря близ Феодосии, Коктебеля, где она впервые познакомилась с Осипом Мандельштамом, Алексеем Толстым и Сергеем Эфроном, своим будущим мужем. Марина ценила дружбу с Волошиным, восхищалась его акварелями, в которых была запечатлена яркая природа Крыма и этого старинного татарского аула Коктебеля. И когда я путешествовал по Крыму, я не мог не посетить это заветное место. Пробыл там целую неделю. Побывал в доме Волошина, где висят его акварели, и в одной из комнат большая коллекция редких разноцветных полудрагоценных камней, которые он собирал в горах и прибрежных скалах. Побывал я и на высокой горе-скале, где похоронен Волошин. Эта гора 4 века носила название Янычар, а после смерти Волошина ее стали называть Волошинской горою. Цветаева писала: «Гора, название Янычар, носившая 4 века, а у почтительных татар гора большого человека». Волошин был на самом деле высокий, большой человек, под 2 метра ростом, кудрявый и вообще похож на медведя. Цветаева ее звала «Мой медведь». Прочитаю стихотворение, написанное тогда при прощании с Коктебелем. Штормит неделю, Коктебель, уже устал от непогоды. Невидимая кисть природы рисует нежную пастель. В полутонах цепочки гор, сирени беж, сирени зелень. Дугою чистый пляж расстелен, сдул ветер дачников, как сор. Все по домам, куда ни глянь, а солнце серыми лучами, как будто острыми мечами, кромсает облачную рвань. На набегающей волне от злости дыбом встала пена, а ветер песню, как сирена, поет и пляшет на стене, а заодно стучит в окно и заклинает, как безбожник. Но нет, не выглянет художник, он жил здесь, но давным-давно. Творец, художник и поэт, его стихи и акварели судьбу его запечатлели, и тихий Коктебель тех лет. Аул старинный, Коктебель, ты помнишь крымских ханов, знаю. Я воздух штормовой глотаю, он кружит голову, как хмель. Он распевает о судьбе и призрачной, и многоликой. И я кусочек сердолика беру на память о тебе.

0: Инна Разумихина на стихи Марины Цветаевой «Сад». А сейчас вторая часть рассказа Константина Паустовского «Надпись на валуне» в прочтении Владимира Завизиона.
1: «За тех клопов, — сказал мне Йоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — вы еще заплатите кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не брезгует».
2: «Йося, — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек, — за что ты загубил Христю? Второй год нет у меня сна».
1: «Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова!» — сердито воскликнул Йося. «Я ее загубил. Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил, или до исправника Сухаренки».
2: «Доня моя, — сказал с отчаянием Никифор, — закатилось мое солнце по заболотам навеки вечные».
1: «Хватит! — крикнул на него Йоська. — Панихиду по ней отслужить и то не позволяют». «Не слушай Йосю, — сказал Никифор, — дойду в Киеве до самого митрополита, не отстану, пока не помилует, не отстану, пока не помилует». «Хватит! — повторил Йось. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь, а вы говорите!» Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. От того, что он сдержался, из горла у него вырвался слабый писк.
2: «Плачь, дурной! — спокойно, даже одобрительно сказал Никифор. — Кабы не то, что Кристи тебя любила, Мишуриса несчастного, я бы разом кончил с тобой, взял бы грех на душу».
1: «Кончайте! — крикнул Иосиф. — Пожалуйста, может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле».
2: «Дурной ты был и остался дурной, — печально ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем».
1: «А на кого вы хату покинули? — спросил Йося, перестав плакать. —
2: Ни на кого. Заколотил и годи. Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка». Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки. «Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф, косушку, оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?» Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене. Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана, и беспокоиться нечего. Все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов. Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал. От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты ловчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской, с висевшей на одном костыле вывеской, стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки. От нечего делать, я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос. Кто я и зачем попал в это местечко? Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Йоське прокричал: «Не разбужу я песней удалую роскошный сон красавицы моей!» «Лазарь!» — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. «Закрой на засов двери! Опять Йоська пьяный! Что же это делается? Боже мой!» Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску. «Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать». «А что с ним?» — спросил я. Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая, растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами. «Слушайте, клиент, — сказала она, — во-первых, здравствуйте. Во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце». «Что? Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу, чтобы вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям». «Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся». Йоська кричал где-то уже в отдалении: «Как умру, так приходите на мою могилку, колбасы мне принесите, да ханжи бутылку!» «Какой ужас! — сказала Маня. — И это Йоська, тот Йоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи, самой доброй женщины в Чернобыле. Слава Богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти за него на пытку?» «Что ты такое говоришь, Маня?» – воскликнул парикмахер. «Клиент же ничего от тебя не поймет». «Была у нас ярмарка», – сказала Маня. «На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели, вы бы потеряли рассудок. Я вам скажу, глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая, а тонкая, как я не знаю что. Ну, Йоська увидел ее и потерял дар речи, полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели, маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Йоськи в дом. Вы пойдите, посмотрите этот дом, полюбуйтесь. Козе в нем тесно было бы жить, не то что им втроем. Одно только что чисто. И что же вы скажете? Песи ее приняла как королевскую принцессу. И Христе жила с Йоськой, как жена, и он был такой веселый, Йоська, светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек». Тогда Йоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила, а тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал на выворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин,
1: не окрещу. Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до 10-го колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя кошерная, хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет, да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем. Вы представляете? «Ой, тетя Песя!» – вздохнул парикмахер. «Это была женщина!» «Постой! Дай рассказать!» – прикрикнул на него Маня. Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна! Вы преступили закон, за это я прокляну ваш дом, и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость в своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила? «Вы не раввин, — сказала она, — вы городовой. Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами?» Плюнула и ушла. Тогда раввин ее проклял в синагоге. «Вот как у нас умеют мордовать людей! Только вы никому это не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом». Наконец Иоську и Христю потребовал от себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российского церкви отца Михаила я отдаю под суд, и ты попробуешь у меня каторги, а Христю я силой верну отцу. Даю 3 дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора». Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную. Говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватало, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Ом-Кипур, в судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая. Должно быть, благодарила Бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите мне, зачем? Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб. «Я бы на его месте предпочел умереть», – сказал парикмахер. «Пустил бы себе пулю в лоб, «Ай, какие вы храбрецы!» — воскликнула Маня. «А когда идет до дела, то будете обходить смерть за 100 верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце». «Что женское, что мужское сердце?» — ответил парикмахер и пожал плечами. «Какая разница?» Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Йоськи, ни Никифора там не было. Кушев сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи. Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване. Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Йоськой. Я так подробно рассказал об этом случае, потому что, вернувшись в Киев, тотчас же сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата пенные хрустали, сапфирные небеса, таверны и пляски гитан. Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не томлением умирающих лилий, а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине. Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, настоящий рассказ о судьбе Христи. Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому что рассказ был написан с чужих слов. И во-вторых, потому что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка. Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак не ложились изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты. Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал: «Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут Кузькину мать». Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое и подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист, вас за это выгонят из гимназии. Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство. В рассказе не чувствовалось автора, ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи. Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору. Не для печатания, а для оценки. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово – «Благословляю».
0: В литературной страничке радио Грюневели у микрофона был Владимир Завизион. А сейчас Александр Градский с песней «Монолог батона».
3: Миль пардон, прощения просим, я батон за 28. Говорят, вполне съедобный, хоть немного рококо. Предо мной все склонится, и корейка, и корица, мясо, рыба, творог, птица, их птичье молоко. Раньше принцы и принцессы ели лишь деликатесы и закусывали воблой ананасы и икру. Но известные процессы в ходе общего прогресса воблу доконали стрессы, икру сожрал ЦРУ.

7 копеек ей цена. Говорит, дождь четверг, а в эту среду из России все уедут. Врет, в Израиле в продаже нет крепленого вина. Кто среду меняет в среду, не приносит много вреду. Вред от тех, что на аркане не утащишь из страны.

гурманин, к хамам пьяни, к негодяям и к желающим разжиться на народный пансион. Но Россия знает лучше, кто когда и что получит, и на

0: правильно, это уже юмор и даже сатира из времен катастройки. И снова мы слышим Игоря Шермана.
1: Из последних эко-новостей. На недавней встрече в Сибири двух высочайших VIP-персон в связи с катастрофическим исчезновением краснокнижной флоры и фауны, загаживанием атмосферы, вытоптом полей, вырубом лесов, а также вымером юмора и качества смехачества человечества, решено. Внимание! Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи, выпасы выгон скота, а также выпал змей и выпорос свиней, выжереб коней и выкобыл лошадей, вымет икры, вылуп птиц из яиц, выкукал бабочек и выхухал выхухолей, выкур курей, выпрыг кенгурей, обгат ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслежь зайца, мыслишь верно, выпук тетерева, выдох вдоха, выхлоп газов, вынос тела, вынос за нос, мы вас по уху, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок людей, выплав стали, выплав сельди, выпендер фраеров, выстрел аврор, выклинч денег, вымуштр солдат, вышвырв за шеи, вытряс половиков, выпал из окна, выпор детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и выпук глаз, высморк насморка, вытреп и разбрех государственных тайн, выкус накоси и накось выкуси. А главное, загляд и залаз в дупло с выкуром оттуда пчел и распробы меда. С 15 мая запрещен и прекращен в связи с отказом их от высоса нектара после выщипа цветов и выдерга травы, а также в связи с полным вымером.
2: Юмор – это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, писатель-сатирик Светлана Возлинская. Вы знаете, у меня хобби, страсть и профессия – это три в одном – путешествие. И вот всегда, возвращаясь из разных стран и городов в свою Москву, я размышляла. Ах, как мне хочется, чтобы все наши города были красивы, как Санкт-Петербург. Ах, эти архитектурные ансамбли, парки, музеи, скульптуры. Но чтобы чистота на улицах была, как в Женеве. Ни окурков, ни помоек, ни мух. И респектабельно, как в Люксембурге. Без бомжей, алкоголиков и шпаны. А море было, как возле острова Корфу. Чистое, тихое, ласковое. Погода, как на Сейшелах. Круглый год плюс 27. Еда, как в Бангкоке. Омары за копейки, а какие куриные колбаски. Селедка толстая и свежая, как в Амстердаме. Нежная, малосольная, съедается целиком и без хлеба. А по вечерам цвета музыка, как в Брюсселе. И поющие фонтаны, как в Барселоне. Метро непременно, как в Москве, с витражами, скульптурами и цветным мрамором. Но схем метро и карт города пусть выдают так же много, как в Лондоне, и бесплатно. Пешеходы дорогу пусть перед Бонне,

0: тысячи людей пьют пиво, а на улице все равно спокойно, тихо и безопасно, как в Мюнхене. И всю ночь можно в одиночестве гулять по городу, как в Рейкьявике. И вот все это вместе взятое, да к нам бы на родину. До новых встреч в эфире. Всегда ваша Светлана Возлинская.
1: Но почему опять все не сложилось? Но почему все вышло, как всегда? Но почему все снова повторилось? За что меня не любит так судьба? Хотя, наверное, в этом нет секрета. Причина, люди говорят, всего одна. Родился в мае я, и просто значит это, что маятная жизнь не суждена. Что маятная жизнь не суждена.

0: Дай, не гадай, и о том, что ушло, не жалей. Душа никак покоя не дает, опять надежду в гости приглашает. Вот только где и с кем она живет, кого спросить, увы, никто не знает. Все так же жизнь преподает урок, что мне судьбу свою не переспорить. Всю жизнь смириться с этим я не мог, и спорю до сих пор, а может быть, не стоит. Месяц май, месяц май, месяц май, в тихой роще поет по ночам соловей. Будет счастье или нет, не гадай, не гадай, и о том, что ушло, не жалей. А месяц май и пахнет, и поет, то с дождиком, то солнышком сияет, и никому покоя не дает. И снова сердце сладко замирает, все повторяется из года в год. Кого угодно этот май обманет, когда вокруг все пахнет и поет. Но кто поверит, что зима настанет? Месяц май, месяц май, месяц май, в тихой роще поет по ночам соловей. Будет счастье или нет, не гадай, не гадай, и о том, что ушло, не жалей. Будет счастье или нет, не гадай, не гадай, и о том, что ушло, не жалей.
1: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
1: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
1: Спасибо, Марина. На этом 1080-й выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorov. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Я вдыхаю вино кабаков, и рассыпчатость

жизни приемлю. Когда третий берешь полуштов, покидаешь вдруг грешную землю. Каждый что-то свое пропевал, разбавляя грехи алкоголем. Находил